0: Šumadija.
1: Vaša radio Šumadija.
2: Передает зарубежную эстрадную музыку.